Сегодня на нашем празднике песни поют участники строительных отрядов, студенты московских

0: Че па наше живление глазба, бе, то море ше развити.
1: Глазба, живление.
2: Ха. И обратно. Вече хармония и смирена нова мелодия.